0: Ория Донода реклама.
1: Учетген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамаксу соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца рестораларыда.
2: Ипотека толовларына кемайтырыш вақты келді. Ориент Финанс Банкнин кулай кайта молиялаштырыш кредиті. Йиллик 21%-дан. Муддат 20 йилгача. Батафсыл 4004.
3: Махсулотлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 20.